0: сегодня ел пирогов, я ел пельмени, я пил квас, я заварил чай, я ел суши, я ел чи, я ел панерозопные суши, я ел... Хорошо. Там я ел сыр, я пил молоко, я ел яблоко, я ел лимон, я ел ананас, я ел сыр и... я ел кружевой шоколад, и я ел мавыкурим сестры.
1: Нет,
0: это была шутка.
1: Что? Курица? Я попугай? Медведь, почему? Мне страшно, мне страшно.
0: Попугай, это была жутко.
1: Медведь.
2: Есть такой писатель, он не всегда писал песни. Разбег Бадиков, он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал...